0: подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Оставайтесь с Господом!
1: В Германии 4 часа.

по худенькой Танечкиной ладошке суетливо бегала ярко-оранжевая божья коровка. Девочка с интересом следила за каждым движением очаровательной букашки. Вот, наконец-то, она остановилась и расправила пятнистые крылышки. Танечка затаила дыхание, когда увидела пару малюсеньких коричневых крылышек, которые неожиданно затрепетали и подняли насекомое высоко вверх. «Улетела!» – разочарованно прошептала девочка тоненькими, почти бесцветными губками. «Люда, ну куда она полетела?» Старшая сестра обняла пятилетнюю девочку и ласково объяснила. «К своим деткам полетела. Они ее дома заждались». «А разве у нее, у такой маленькой, могут быть детки? Я думала, что она еще сама детка». «Нет, она взрослая», — с видом знатока сказала Люда. «А детки у нее совсем малюсенькие. Они живут в лесу или в нашем парке. Я, если поймаю, то обязательно тебе принесу». «Спасибо, но лучше не надо. А как потом малыши дорогу домой к маме найдут? Не лови их, ладно?» «Ладно, ладно, не буду», – пообещала сестра. «Люда, пойдем с тобой на качельки. Покатай меня немножечко, пожалуйста», – попросила вдруг девочка. «Танечка, тебе нельзя, доктор не велел. Давай лучше я тебе сказку расскажу, хочешь?» Танечка сказку не хотела, но согласилась. Она никогда не была капризной, даже после того, как заболела. Люда рассказывала сестренке сказку про трех медвежат. А малышка, видимо, никак не могла забыть маленькую божью коровку, которая нечаянно приземлилась на ее ладошку во время прогулки по парку. Танечка то и дело перебивала сестру своими вопросами о жизни насекомых. «А что кушают божьи коровки, Люда? А их тоже Бог создал, да? Поэтому они божьи? А почему коровки? Ведь у них нет уже рогов, и мычать они не умеют». Сестра, забыв про сказку, терпеливо отвечала девочке на вопросы. Так они гуляли по парку около часа. Танечка слушала внимательно, но вдруг в ее глазах появилась глубокая недетская тревога. «Пойдем домой, Люда, у меня все болит, я очень устала». Две крупные слезы скатились по худеньким щечкам девочки. Люда бережно усадила сестренку в коляску и покатила к дому. «Потерпи, Танечка, мама сейчас даст тебе лекарство, и все будет хорошо». «Я не хочу пить лекарство, Люда, оно такое горькое, оно мне так не нравится». «Ничего, Танечка, ты скоро поправишься и не будешь его пить, никогда». Люде и самой хотелось бы верить в свои слова. Выздоровление сестренки было ее мечтой, самой горячей на свете мечтой. Об этом она молилась неустанно, изо дня в день уже многие месяцы. «А бабушка Вера сказала, что я умираю», – с грустью продолжала малышка. «Я сама слышала. Она так по телефону кому-то сказала, и потом еще плакала. Бабушка Вера думала, что я сплю, а я все слышала». Люда тревожно посмотрела на Танечку. «Наверное, тебе это приснилось, Танюша. Так иногда бывает. Ты думаешь, что ты не спишь, а это сон. Вот мне сегодня приснилось, как папа принес в дом щенка, и мы с тобой с ним играли. Нам было так весело, щенок был забавный, пушистый и очень смешной.
Мы с тобой уложили его спать возле двери на коврике. А когда я утром проснулась, сразу побежала в коридор посмотреть на нашего песика. Но его там не было. И я поняла, что это был только сон. Видишь, как бывает? Так что тебе тоже приснилось, как бабушка Вера говорила тебе такое. Малышка, немножко подумав, кивнула. А может, и правда приснилось. Люда довольно улыбнулась, а сама подумала, что надо непременно сказать бабушке Вере, маминой тете, чтобы та была в следующий раз поосторожнее. Старушка часто приходит к ним, чтобы побыть с Танечкой, когда маме надо отлучиться из дома. Мама уже ждала дочек на улице, во дворе их двухэтажки. «Ну что вы так долго, девочки?» «Я уже очень волнуюсь. Танечке пора принимать лекарства. Как ты себя чувствуешь, мое сокровище?» Мама нежно взяла Танечку на руки. Слабое тельце девочки было совсем легким. Она начала плакать. Боль, нежные мамины поцелуи, ее озабоченный голос – все это побуждало девочку поплакать. Она как бы жаловалась без слов. Мама шептала ей на ушко ласковые слова и обещала, что скоро все пройдет. Беда заглянула в эту семью несколько месяцев назад, когда у маленькой Танечки обнаружили рак костей. Началось страшное время борьбы, бесконечные поездки по врачам, больничные палаты, уколы, лекарства, слезы и боль. Семья молилась, как никогда прежде. Папа старался быть сильным, он утешал, как мог, утешал маму и детей. Чудесные библейские обетования были заучены от частого повторения наизусть. За маленькую Танечку молились друзья, знакомые и незнакомые люди из разных церквей. Всем хотелось видеть малышку вновь счастливой и исцеленной. Даже врач, часто посещающий их дом, где-то в глубине сердца мечтал однажды увидеть девочку совершенно здоровой. Маленькая Танечка не раз удивляла его, повидавшего на своем веку многое, терпением и любовью к Богу. «Я, если умру, сразу пойду на небо к Иисусу», доверчиво рассказывала малышка доктору. «Мой ангел-хранитель меня туда проводит. Там мне будет очень хорошо, я это знаю. Там уже мне никогда не будет так больно». Врач не спорил. В глубине сердца он даже немножечко завидовал такой детской вере. Как хотелось бы ему самому, уже седому человеку, так же без страха смотреть в глаза смерти. Теперь он по вечерам перед сном всегда читал Библию, подаренную ему Танечкиной семьей. Ведь именно там таилась тайна ее чудесной веры. Часто в дом христиан заходили соседи. Им тоже хотелось утешить добрым словом и ободрить эту семью. Особенно часто приходила тетя Нина, красивая, высокая женщина с добрыми синими глазами. Она нежно гладила Танечку по головке и спрашивала, как дела? Девочка очень любила соседку. Она с удовольствием забиралась к ней на руки и рассказывала о чудесном небе, где в прекрасном городе Господь Иисус приготовил дом для всей ее семьи. «Откуда ты все это знаешь?» — улыбалась нежно тетя Нина. «Папа мне много про небо рассказывает, и в Библии тоже об этом написано.
«А разве вы не читали?» И тетя Нина тоже стала читать Библию. Вот что происходило в небольшой, но дружной семье христиан. После прогулки Танечка выпила лекарство, и ей стало немного лучше, хотя полностью боль не прошла. Девочка уже не помнила, что значит жить совсем без боли, поэтому очень радовалась, когда хоть немножечко становилось легче. В доме была бабушка Вера. Она приехала к ним с ночевкой, ведь рано утром Танечкина мама должна непременно ехать за новым лекарством для дочки. Танюшке очень нравилось, когда бабушка Вера приезжала на ночь. Старушка всегда устраивалась спать рядом с ее кроваткой на раздвижном кресле. Когда Танечке не спалось от приступов боли, бабушка Вера рассказывала ей разные смешные истории своего детства, и девочке становилось легче. Жаль только, что старушка совсем не умела молиться. Поэтому Танечка перед сном молилась и за себя, и за нее. После таких молитв глаза бабушки Веры были всегда мокрыми от слез, а губы улыбались. Девочка плохо понимала, что это значит, и поэтому на всякий случай обнимала старушку тоненькими слабенькими ручками. Сегодня они снова так помолились и улеглись спать. Бабушка Вера на свое раздвижное кресло, а Танечка на свою кроватку у окна. «Бабушка Вера, я хочу тебе что-то рассказать про свой сон. Люда сказала, что это был сон». «Какой сон?» – не поняла старушка. «Мне снилось, что ты говорила кому-то по телефону, что я умираю, и плакала. Мне сначала показалось, что так было на самом деле. Но Люда сказала, что это мне просто снилось». Старушка с ужасом вспомнила свой недавний телефонный разговор с родственником, живущим в другом городе. Он звонил узнать о здоровье девочки. Бабушка Вера была уверена, что Танечка крепко спит и, конечно же, ничего не слышит. «Ах, какая ужасная оплошность!» «Да, Танюша, какой ты нехороший сон! Забудь его, деточка!» — ласково уговаривала старушка. «Хорошо, только мне тебя очень жалко стало. Ты так плакала. Тебе надо скорее научиться молиться самой, а то мои молитвы тебе не помогают». «Ну хорошо, я буду учиться», — пообещала бабушка Вера. «Тогда сейчас попробуй», — настаивала девочка. «Прямо сейчас?» «Да, сейчас. Мама всегда говорит, что без молитвы засыпать нельзя. Ведь утром-то мы можем не проснуться. А где ты тогда будешь проводить вечность? Я за тебя так волнуюсь. Я хочу, чтобы ты тоже была с Иисусом на небе. Давай вместе молиться. Сначала я, а потом ты. Так тебе будет намного легче». И, не дожидаясь согласия, Танечка сползла со своей постельки на пол и встала на коленочки. Было видно, что это причиняет ей боль, но она так терпеливо ждала, пока старушка последует ее примеру. Бабушке Вере стало вдруг так тоскливо и даже как-то стыдно перед этой малышкой. Она опустилась на колени рядом с ней и с благоговением стала слушать простую детскую молитву. «Господи, научи бабушку Веру молиться. Я хочу, чтобы она тоже была с тобой на небе, потому что я ее очень люблю. Аминь».
Настала старушкина очередь. Она, едва дыша, трепетно произнесла: «Господи!» И вдруг в ее сердце случилось что-то непонятное и необъяснимое. Вся ее душа ощутила присутствие Бога. Уже сквозь слезы она шептала: «Господи, прости меня, грешницу!» Бабушка Вера плакала, а Танечка нежно гладила ее седые волосы и пыталась успокоить: «Не плачь, он тебя простил, он всегда прощает». Малышка мало знала о покаянии, но что-то подсказывало ее маленькому сердечку, что бабушка Вера все же научилась молиться. Каждый день в доме христиан говорили о Боге, о чудесном небе, о вечности со Христом. И эти разговоры становились все длиннее с каждым днем, ведь они были нужны всем. И маленькой, угасающей от болезни девочке, и ее родным, которых ожидала долгая с нею разлука. Однажды утром Танечка не проснулась. Вернее, она проснулась, но уже не на земле. У ее могилки звучали искренние молитвы седовласого доктора, его супруги, соседки тети Нины и, конечно же, бабушки Веры. Все они были ее колосками на ниве Иисуса Христа. Горячо молилась вся Танечкина семья, и Господь нежно нес им свое утешение, согревал сердца трепетной надеждой навстречу. Прошли годы. Мама с дочкой прогуливались по скверу. «Мама, кто это?» Маленькая пухленькая девочка держала на ладошке пятнистую очаровательную букашку, божью коровку. Мама Люда нежно обняла свою дочурку Аллочку и, показав на голубое небо, попросила девочку отпустить бедолажку к своим деткам. Насекомое, получив свободу, быстро поднималось вверх, а девочка и мама еще долго стояли, глядя на пушистые облака. Мама Люда вспоминала свою маленькую сестренку Танечку, так любившую небо, и благодарила Бога за свою дочь. Как ей хотелось, чтобы Вера ее младшей сестренки жила и в сердце дочери. Об этом были ее молитвы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.